0: Я тардым цекадя врала кона навети ла шомагол ла лечор михи лучуб зобатаня тэлдин желами лучуб зомата то шанак чунчэ дербо серба лами лута дави но ла томата то мрдиги мэрэм барна туду сэрча дамра дабир гомэ ганда рутуту мэмэ га ло марчук чук сомэ га то ю шамшам кавэ га лот во нинэ тамэ га нама ю ю лумэ га дунак чунда дабир чинэ до ю хорто чубэ гэ тэ ю гошу ба тэ хи кё бла чунэ дамэ ю до чуба донда тосэр гюди серба ла нэ кэнэ тэр чуба тэ лафи гэ ньом ньо пэрпэ data yirgo la tu bi gi phur gu zang ri da yang ta dong gi na la ma re cho khin ten tum nak dik ba sha za sel ba gu shu ji tu ri ri che yu ba thak mar gi ka she khar khar nga ta ri ri cho bi ya re cha me phan nam yang la cha khin ya ko de dang ngin ga thai gi sho ru tu du gi ke sha ma khu a go ti pho da pho lu da da di go je jer bu tu tang da da di go ku te tu ji bi pho lu di go a te ba o le da da tau nga thang a bo da da di go lu ko tu ji ban da da di go ti ri che pho lu da da su ji gi jer bo da da di go ja sa mon le da da di go tho tham ruk su le da da di go che se che
1: Kongola sempati ne dongki tsere dandu chungwa la papi lingro mungro siyana pyudzong ki leci ribji patiri. Leci regu pati jimi leci naman thai senjuri. Nambatsu ngatsu leci sempakadre chie.